0: 8, готовит к этому такту. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Вы находитесь на волне 97.5 Шебешали и 104.8 Кральсами. В эфире Русское радио.

0: братан, это что было?
1: Ух, хватит интернета на сегодня, а?
2: Вы находитесь на волне 97.5 Шебешали и 104.8 в Кронштадте в интернете по адресу www.sturfunk.de.
3: Вы слушаете русское радио.
2: Sommer Special here of the Russian Radio. Das nächste Lied, was ihr hört, ist ein Musikwunsch, und zwar von Vova aus Wienenden. Bei der letzten Sendung hatte mir eine Mail ins Studio geschickt. Einfach auf den Button draufgeklickt, Mail ins Studio. Und er hat sich sehr kurz gehalten. Ich lese euch mal vor. Bitte einmal, Любе, принеси меня река. Und dann auch noch mit so einem Daumen hoch Emoji. Gruß, Vova aus Wienenden. Vova, я очень рад, что ты написал эту e-mail, и русское радио не было бы русское радио, если бы мы не исполнили музыкальное желание, особенно твое. Так что следующая песня для тебя. Слушай и наслаждайся.
4: Слушай музыку! Слушай музыку! Слушай музыку! Слушай радио!

снится, пока поет моя гортань. Плохое будет только сниться, а утром все вернется в Ань. Вот эти волны.

Уважаемые москвичи и гости столицы, шкалят датчики, в Москве жара.